Утром порасе, как на взлетной полосе, любовь дарит крылья, только долетят не все. Но ты стала крепче.

Раз, два, три, ты считаешь слезы на столе. Посмотри, почему моя душа в тебе. Забери мои строки с полок на стене. Лифтами застреваем на одном.

лучшее на лучшем. УФМ. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Новости.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 00 30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В избирательном бюллетене на предстоящих выборах депутатов Госдумы 9-го созыва будет не больше 11 политических партий, сообщила глава ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова. Поскольку 9 числа нам больше не поступило ни одной заявки от партии на проведение съезда, будем считать те 11 партий, которые на сей момент проявились и сейчас активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с предстоящей кампанией, сказала Памфилова на заседании ЦИК. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение 3 дней подряд с 17 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать беззаявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. И в заключении выпуска, посещаемость продуктовых магазинов в России в первой половине 2026 года снизилась на 10%, об этом пишет «Коммерсант». В алкомаркетах и табачных лавках падение оказалось еще заметнее 14%. Исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков объяснил это более рациональным подходом покупателей к тратам. По его словам, потребители реже совершают импульсивные покупки и чаще выбирают магазины эконом-класса. Оборот продуктовых магазинов у дома в январе-июне снизился на 2% год к году. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус «Ветеран боевых действий». Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов выехал на улицы, где идет полным ходом капитальный ремонт дорожного полотна. В центре внимания улицы Сергия Радонежского. Причем работы ведутся на всем ее протяжении от начала и до конца. В рамках капремонта подрядной организации предстоит выполнить целый спектр мероприятий. В первую очередь это, конечно, ремонт проезжей части. Дорожное покрытие обновят на всем участке. Но на этом работы не заканчиваются. Особое внимание уделят и пешеходной инфраструктуре. Будут отремонтированы тротуары, чтобы горожанам было комфортно и безопасно передвигаться. Кроме того, в планах частичная замена бортового камня. Там, где это необходимо, установят новые поребрики. И, что немаловажно, обновят дорожные знаки, полностью заменят те, что уже отслужили свое, чтобы обеспечить четкую навигацию для водителей. Роман Перевалов отметил, что ремонт улицы Сергия Радонежского – один из ключевых этапов дорожной кампании этого сезона. И поручил подрядчикам строго соблюдать график и качество на всех этапах – от основания до финишного слоя асфальта. В городском доме культуры прошел детский концерт. Творческие коллективы давали праздничную программу, а юные звездочки в конкурсах наперебой рассказывали трогательные истории о своих мамах, папах и бабушках. Зал то и дело взрывался аплодисментами, потому что каждый ребенок вкладывал в свое выступление частичку сердца. А в городском парке в это же время развернулось настоящее семейное приключение. Здесь работали интерактивные площадки и мастер-классы, где и дети, и взрослые мастерили что-то своими руками. От открыток до маленьких сувениров. Все это происходило под живую концертную программу, которая создавала невероятную атмосферу праздника. Но самым ярким моментом, финальным аккордом дня, стала огромная пенная вечеринка. Белоснежные облака пены заполнили площадку, и от смеха и радости детей, которые резвились в ней, было слышно, кажется, даже за городом. Свой день рождения отметил уважаемый Аркадий Филиппович Кузнецов. Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветного служения Родине. В суровые годы Великой Отечественной, когда решалась судьба страны, вы наравне с бойцами на передовой ковали победу в тылу. Ваш самый отверженный труд, стойкость и вера в лучшее стали неоценимым вкладом в общее дело и заслуживают глубокого уважения и признательности нынешнего поколения. Команда города желает вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы со стороны близких людей. Пусть каждый день приносит вам радость и покой. Подведены итоги блока 1 краевого конкурса в области качества, сделано на Кубани. По решению конкурсной комиссии знак качества присвоен 267 товарам 66 производителей Краснодарского края. Среди победителей предприятия нашего Усть-Лабинского района. В их числе ООО «Элеватор» и ООО «Опытный ремонтно-механический завод Усть-Лабинский». Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сегодня в Усть-Лабинском районе работают 17 АЗС, 92-й бензин отпускают на 12 АЗС, 95-й на 15, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, или по телефону 5-00-29. На полях группы компаний «Прогресс Агро» продолжается уборка озимого рапса. Основные объемы аграриям предстоит собрать в Краснодарском крае, где общая площадь рапсовых полей агрохолдинга составляет 3624 гектара. На данный момент убрано почти 30%, а завершить кампанию специалисты планируют в течение ближайшей недели. Одно из хозяйств, где ведутся работы, отделение номер 9 «Аурасвет» в Усть-Лабинском районе. Здесь под озимый рапс отведено 339 гектаров, из которых уже убрано более половины площадей. Аграрии не сбавляют темпы, так как культура требует особого подхода и постоянного контроля на всех этапах выращивания. Культура чувствительна к болезням и вредителям, а нарушение сроков уборки может привести к значительным потерям урожая из-за растрескивания стручков и осыпания семян. Рапс считается одной из наиболее технологически сложных масличных культур. Его выращивают для получения растительного масла, производства кормовых компонентов и биотоплива. При этом культура отличается высокой рентабельностью, отличается востребованной на рынке, поэтому занимает важное место в структуре севооборота сельхозпредприятий. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь этого года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские и Приморские края, Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Об этом говорится в исследовании сервиса «Броневик», результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как летом спрос был ниже. Средний чек за ночь в сентябре-октябре составляет 6 500 рублей. Это на 7% ниже, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет 4 ночи, тогда как летом 2-3 ночи. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

тоски-близнецы. Вот такая наша судьба, твоя и моя. Никто не узнает, где я, а где ты.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов. Найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 89.5.
1: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. В разгар сезона летних мероприятий в России активизировались мошенники. Об этом рассказал РИА Новости руководитель группы повышения осведомленности «Вазон» Михаил Лобов. В период с июня по август наибольшее число мошеннических схем связано именно с продажей билетов на мероприятия и использованием QR-кодов, сказал эксперт. Злоумышленники продают один и тот же билет с QR-кодом нескольким людям, а обман обнаруживается только при входе на мероприятие. Пройти сможет только первый человек, предъявивший билет, привел пример Лобов. Кроме того, аферисты из-за туристического сезона начали создавать поддельные сайты турагентств, детских лагерей и санаториев, предлагая гражданам несуществующие путевки и требуя предоплату, уточнили в Общественной палате Российской Федерации. И в заключение выпуска. Минпросвещение опубликовало нормы по использованию гаджетов детьми. В документе указано, что Минпросвещение рекомендует дифференцировать использование гаджетов в зависимости от возраста ребенка. Для самых маленьких до 2-3 лет ведомство советует по возможности полностью отказаться от цифровых устройств, отдавая предпочтение классическим методам воспитания, подвижным играм, творческим занятиям и живому общению в семье. Но если не получается так сделать, то для таких малышей установлен порог не более 20 минут в день. Для детей до 7 лет до 1 часа, а подросткам можно сидеть в телефоне до 2 часов. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов выехал на улицы, где идет полным ходом капитальный ремонт дорожного полотна. В центре внимания улицы Сергия Радонежского. Причем работы ведутся на всем ее протяжении от начала и до конца. В рамках капремонта подрядной организации предстоит выполнить целый спектр мероприятий. В первую очередь это, конечно, ремонт проезжей части. Дорожное покрытие обновят на всем участке. Но на этом работы не заканчиваются. Особое внимание уделят и пешеходной инфраструктуре. Будут отремонтированы тротуары, чтобы горожанам было комфортно и безопасно передвигаться. Кроме того, в планах частичная замена бортового камня. Там, где это необходимо, установят новые поребрики. И, что немаловажно, обновят дорожные знаки, полностью заменят те, что уже отслужили свое, чтобы обеспечить четкую навигацию для водителей. Роман Перевалов отметил, что ремонт улицы Сергия Радонежского – один из ключевых этапов дорожной кампании этого сезона. И поручил подрядчикам строго соблюдать график и качество на всех этапах – от основания до финишного слоя асфальта. В городском доме культуры прошел детский концерт. Творческие коллективы давали праздничную программу, а юные звездочки в конкурсах на перебор рассказывали трогательные истории о своих мамах, папах и бабушках. Зал то и дело взрывался аплодисментами, потому что каждый ребенок вкладывал в свое выступление частичку сердца. А в городском парке в это же время развернулось настоящее семейное приключение. Здесь работали интерактивные площадки и мастер-классы, где и дети, и взрослые мастерили что-то своими руками. От открыток до маленьких сувениров. Все это происходило под живую концертную программу, которая создавала невероятную атмосферу праздника. Но самым ярким моментом, финальным аккордом дня, стала огромная пенная вечеринка. Белоснежные облака пены заполнили площадку, и от смеха и радости детей, которые резвились в ней, было слышно, кажется, даже за городом. Свой день рождения отметил уважаемый Аркадий Филиппович Кузнецов. Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветного служения Родине. В суровые годы Великой Отечественной, когда решалась судьба страны, вы наравне с бойцами на передовой ковали победу в тылу. Ваш самый отверженный труд, стойкость и вера в лучшее стали неоценимым вкладом в общее дело и заслуживают глубокого уважения и признательности нынешнего поколения. Команда города желает вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы со стороны близких людей. Пусть каждый день приносит вам радость и покой. Подведены итоги блока 1 краевого конкурса в области качества, сделано на Кубани. По решению конкурсной комиссии знак качества присвоен 267 товарам 66 производителей Краснодарского края. Среди победителей предприятия нашего Усть-Лабинского района. В их числе ООО «Элеватор» и ООО «Опытный ремонтно-механический завод Усть-Лабинский». Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС. Кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Устилабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад «Двери Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Скажи, куда летят годы, разбросав нас, как листья? И кто сменил коды? Мы в моменте зависли. А я все еще помню то, что встретил однажды, но в ту же самую реку не войти дважды.
1: Знаешь, моя слабость, наверное, в том, что я слишком крут, чтобы набрать, поговорить, увидеть тебя на пару минут. Не было времени, а если честно, просто не было сил. Твой силуэт, как дежавю, обратный эффект. Все, я поплыл, я знаю, что бред. Прошло уже столько лет. Помнишь старую рекламу Nokia? Между нами коннект. Зима подходит к концу, я вдруг вспомнил, как все это было. Я просто посылаю в небо сигнал. Надеюсь, ты

Социальные сети — это яд. Сейчас на нем все висят. Так вот, я заходил на твою страницу пару дней назад. Помню, раньше свадьба, Мальдивы, шампанское, фото с обручальным кольцом, а сейчас... Так и знал. Да гори оно все огнем. Хочу говорить о нем. Я знаю, вы в разводе. Не одна ты подверглась этой дурацкой современной моде. Рутина обычного быта, как городская воронка. Работаешь как за двоих, одна воспитываешь ребенка. Ты сильная девчонка, и знаешь, я горжусь.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сегодня в Усть-Лабинском районе работают 17 АЗС, 92-й бензин отпускают на 12 АЗС, 95-й на 15, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, или по телефону 5-2-0-29. На полях группы компаний «Прогресс Агро» продолжается уборка озимого рапса. Основные объемы аграриям предстоит собрать в Краснодарском крае, где общая площадь рапсовых полей агрохолдинга составляет 3624 гектара. На данный момент убрано почти 30%, а завершить кампанию специалисты планируют в течение ближайшей недели. Одно из хозяйств, где ведутся работы, отделение номер 9 «Аурасвет» в Усть-Лабинском районе. Здесь под озимый рапс отведено 339 гектаров, из которых уже убрано более половины площадей. Аграрии не сбавляют темпы, так как культура требует особого подхода и постоянного контроля на всех этапах выращивания. Культура чувствительна к болезням и вредителям, а нарушение сроков уборки может привести к значительным потерям урожая из-за растрескивания стручков и осыпания семян. Рапс считается одной из наиболее технологически сложных масличных культур. Его выращивают для получения растительного масла, производства кормовых компонентов и биотоплива. При этом культура отличается высокой рентабельностью, отличается востребованной на рынке, поэтому занимает важное место в структуре севооборота сельхозпредприятий. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь этого года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские и Приморские края, Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Об этом говорится в исследовании сервиса «Броневик», результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как летом спрос был ниже. Средний чек за ночь в сентябре-октябре составляет 6,5 тысяч рублей. Это на 7% ниже, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет 4 ночи, тогда как летом 2-3 ночи. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна, 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 99.5.
1: Реклама. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.
4: Закрой глаза, все постепенно.

0: радио УФМ. Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо в встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на УФМ.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Вас обошли ваши конкуренты. Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на UFM. 8 909 45 30 30.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята, он землю ел.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать Госнаб 2.0. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать интеллектуальный центр стратегического развития экономики в Госдуме без создания новых бюрократических структур. Он напомнил, что Государственный комитет СССР по материально-техническому снабжению был центральным органом плановой экономики, который не только распределял материальные ресурсы, но и связывал производство и потребление, балансировал спрос и предложение и обеспечивал концентрацию ресурсов для решения стратегических задач. На первом этапе достаточно создать соответствующую межфракционную рабочую группу в Госдуме с приглашением представителей органов исполнительной власти, сказал РИА Новости Кирьянов. Некоторым российским многодетным семьям могут компенсировать расходы на школьную форму. Эта мера реализуется в рамках указа о мерах социальной поддержки многодетных семей, сообщил доцент финансового университета при правительстве России Игорь Баленин. Поскольку выплаты регулируются на уровне субъектов, их объемы и правила назначения различаются. Во многих регионах поддержка оказывается на опережение, однако при необходимости родители могут подать заявление самостоятельно. Так, в Москве размер компенсации составляет 14 827 рублей, а в Новосибирской области 4000 рублей. В ЮНАУ в 2026 году выдают электронные сертификаты на 16 965 рублей через систему «Морожка». Кроме того, в ряде регионов, включая Подмосковье, малообеспеченным семьям первоклассников предоставляются готовые школьные наборы. И в заключении выпуска в России вводятся в обращение модернизированные банкноты номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Репорт Информ.
0: Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-3030.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 50%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
1: Деньги дороги, как память.
0: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
1: Закрома Родины.
0: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следует клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов выехал на улицы, где идет полным ходом капитальный ремонт дорожного полотна. В центре внимания улицы Сергия Радонежского. Причем работы ведутся на всем ее протяжении от начала и до конца. В рамках капремонта подрядной организации предстоит выполнить целый спектр мероприятий. В первую очередь это, конечно, ремонт проезжей части. Дорожное покрытие обновят на всем участке. Но на этом работы не заканчиваются. Особое внимание уделят и пешеходной инфраструктуре. Будут отремонтированы тротуары, чтобы горожанам было комфортно и безопасно передвигаться. Кроме того, в планах частичная замена бортового камня. Там, где это необходимо, установят новые поребрики. И, что немаловажно, обновят дорожные знаки, полностью заменят те, что уже отслужили свое, чтобы обеспечить четкую навигацию для водителей. Роман Перевалов отметил, что ремонт улицы Сергия Радонежского – один из ключевых этапов дорожной кампании этого сезона. И поручил подрядчикам строго соблюдать график и качество на всех этапах – от основания до финишного слоя асфальта. В городском доме культуры прошел детский концерт. Творческие коллективы давали праздничную программу, а юные звездочки в конкурсах на перебор рассказывали трогательные истории о своих мамах, папах и бабушках. Зал то и дело взрывался аплодисментами, потому что каждый ребенок вкладывал в свое выступление частичку сердца. А в городском парке в это же время развернулось настоящее семейное приключение. Здесь работали интерактивные площадки и мастер-классы, где и дети, и взрослые мастерили что-то своими руками. От открыток до маленьких сувениров. Все это происходило под живую концертную программу, которая создавала невероятную атмосферу праздника. Но самым ярким моментом, финальным аккордом дня, стала огромная пенная вечеринка. Белоснежные облака пены заполнили площадку, и от смеха и радости детей, которые резвились в ней, было слышно, кажется, даже за городом. Свой день рождения отметил уважаемый Аркадий Филиппович Кузнецов. Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветного служения Родине. В суровые годы Великой Отечественной, когда решалась судьба страны, вы наравне с бойцами на передовой ковали победу в тылу. Ваш самый отверженный труд, стойкость и вера в лучшее стали неоценимым вкладом в общее дело и заслуживают глубокого уважения и признательности нынешнего поколения. Команда города желает вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы со стороны близких людей. Пусть каждый день приносит вам радость и покой. Подведены итоги блока 1 краевого конкурса в области качества, сделано на Кубани. По решению конкурсной комиссии знак качества присвоен 267 товарам 66 производителей Краснодарского края. Среди победителей предприятия нашего Усть-Лабинского района. В их числе ООО «Элеватор» и ООО «Опытный ремонтно-механический завод Усть-Лабинский». Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
3: УФМ. Вы слушаете УФМ.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Здравствуйте. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за первое полугодие 2026 года сократились на 22,7%. Общий дефицит бюджета составил 5,7 триллиона рублей, превысив прошлогодний уровень на 2,34 триллиона рублей. Падение связано преимущественно со снижением цен на нефть в предыдущие периоды, объяснили в Минфине. Определена главная тема 11-го Восточного экономического форума, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума – Дальний Восток, развитие во благо людей. Соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе, говорится в сообщении. Стратегия направлена на формирование высокотехнологичной разнообразной экономики и развитие современной инфраструктуры, которые создают условия для устойчивого роста населения и обеспечения ключевой роли Дальневосточного федерального округа в кооперации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И в заключении выпуска британская рок-группа Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка продолжительностью 1 час 2 минуты включает 14 треков. На обложке изображены 82-летний Мик Джаггер, 82-летний Кит Ричардс и 79-летний Ронни Вуд. Продюсером альбома выступил Эндрю Уотт. В записи приняли участие Пол Маккартни, Стив Уинвуд, Роберт Смит и Чад Смит. По мнению критиков, пластинка имеет все шансы в 15-й раз возглавить британский чарт. За более чем полувековую карьеру Rolling Stones выпустили около 50 альбомов, которые разошлись тиражом более 250 миллионов копий. Группа считается одним из самых успешных коллективов в истории рок-музыки. Предыдущий альбом группы Hackney Diamonds, вышедший в 2023 году, стал первой за 18 лет пластинкой с новым материалом и сразу же занял верхние строчки музыкальных чартов. Альбом собрал восторженные отзывы критиков и поклонников по всему миру. Он ознаменовал возвращение Rolling Stones к активной студийной работе после долгого перерыва. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
2: I just got home one evening. And I was just walking home, and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Floftica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо в встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекции, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава Усть-Лабинска Роман Перевалов выехал на улицы, где идет полным ходом капитальный ремонт дорожного полотна. В центре внимания улицы Сергия Радонежского. Причем работы ведутся на всем ее протяжении от начала и до конца. В рамках капремонта подрядной организации предстоит выполнить целый спектр мероприятий. В первую очередь это, конечно, ремонт проезжей части. Дорожное покрытие обновят на всем участке. Но на этом работы не заканчиваются. Особое внимание уделят и пешеходной инфраструктуре. Будут отремонтированы тротуары, чтобы горожанам было комфортно и безопасно передвигаться. Кроме того, в планах частичная замена бортового камня. Там, где это необходимо, установят новые поребрики. И, что немаловажно, обновят дорожные знаки. Полностью заменят те, что уже отслужили свое, чтобы обеспечить четкую навигацию для водителей. Роман Перевалов отметил, что ремонт улицы Сергия Радонежского – один из ключевых этапов дорожной кампании этого сезона. И поручил подрядчикам строго соблюдать график и качество на всех этапах – от основания до финишного слоя асфальта. В городском доме культуры прошел детский концерт. Творческие коллективы давали праздничную программу, а юные звездочки в конкурсах наперебой рассказывали трогательные истории о своих мамах, папах и бабушках. Зал то и дело взрывался аплодисментами, потому что каждый ребенок вкладывал в свое выступление частичку сердца. А в городском парке в это же время развернулось настоящее семейное приключение. Здесь работали интерактивные площадки и мастер-классы, где и дети, и взрослые мастерили что-то своими руками. От открыток до маленьких сувениров. Все это происходило под живую концертную программу, которая создавала невероятную атмосферу праздника. Но самым ярким моментом, финальным аккордом дня, стала огромная пенная вечеринка. Белоснежные облака пены заполнили площадку, и от смеха и радости детей, которые резвились в ней, было слышно, кажется, даже за городом. Свой день рождения отметил уважаемый Аркадий Филиппович Кузнецов. Ваш жизненный путь – это яркий пример беззаветного служения Родине. В суровые годы Великой Отечественной, когда решалась судьба страны, вы наравне с бойцами на передовой ковали победу в тылу. Ваш самый отверженный труд, стойкость и вера в лучшее стали неоценимым вкладом в общее дело и заслуживают глубокого уважения и признательности нынешнего поколения. Команда города желает вам крепкого здоровья, бодрости духа, тепла и заботы со стороны близких людей. Пусть каждый день приносит вам радость и покой. Подведены итоги блока 1 краевого конкурса в области качества, сделано на Кубани. По решению конкурсной комиссии знак качества присвоен 267 товарам 66 производителей Краснодарского края. Среди победителей предприятия нашего Усть-Лабинского района. В их числе ООО «Элеватор» и ООО «Опытный ремонтно-механический завод Усть-Лабинский». Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 ФМ. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Устилабинск FM на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
9: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
11: Думаю, что мне этого не надо, снова засыпаю с тобой рядом. Сколько

0: Радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
3: Деньги дороги, как память.
2: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающие предыдущие показатели.
3: Закрома Родины.
2: Продажи ароматизированной воды в России демонстрируют устойчивый рост. В июне 26 года показатель увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили газете «Ру» в пресс-службе компании «Ашан Ритейл Россия» по итогам анализа потребительских предпочтений. Объемы продаж обычной питьевой воды в магазинах сети остались на уровне прошлого года. Самый популярный формат упаковки – 0,5. Его выбирают 34% клиентов. На втором месте – 1,5 литра. На третьем 1 литр. Большие бутыли по 5 литров берут 8% покупателей, а компактный формат 0,33 – 6%. Значительный рост зафиксирован в сегменте ароматизированной воды. Абсолютным лидером продаж стала вода со вкусом лимона. Этот вариант выбирает более половины клиентов. Второе место заняли другие цитрусовые вкусы. За ними следует клубника, манго и гранат. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Сегодня в Усть-Лабинском районе работают 17 АЗС, 92-й бензин отпускают на 12 АЗС, 95-й на 15, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33, или по телефону 520-29. На полях группы компаний «Прогресс Агро» продолжается уборка озимого рапса. Основные объемы аграриям предстоит собрать в Краснодарском крае, где общая площадь рапсовых полей агрохолдинга составляет 3624 гектара. На данный момент убрано почти 30%, а завершить кампанию специалисты планируют в течение ближайшей недели. Одно из хозяйств, где ведутся работы, отделение номер 9 «Аура Свет» в Усть-Лабинском районе. Здесь под озимый рапс отведено 339 гектаров, из которых уже убрано более половины площадей. Аграрии не сбавляют темпы, так как культура требует особого подхода и постоянного контроля на всех этапах выращивания. Культура чувствительна к болезням и вредителям, а нарушение сроков уборки может привести к значительным потерям урожая из-за растрескивания стручков и осыпания семян. Рапс считается одной из наиболее технологически сложных масличных культур. Его выращивают для получения растительного масла, производства кормовых компонентов и биотоплива. При этом культура отличается высокой рентабельностью, отличается востребованной на рынке, поэтому занимает важное место в структуре севооборота сельхозпредприятий. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон, а курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь этого года. Следом идут Санкт-Петербург, Москва, Ставропольские и Приморские края, Калининградская и Московская области, Татарстан, Дагестан и Алтай. Об этом говорится в исследовании сервиса «Броневик», результаты которого есть в распоряжении ТАСС. Как показал опрос, количество бронирований туристического жилья в России в бархатный сезон выросло на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как летом спрос был ниже. Средний чек за ночь в сентябре-октябре составляет 6,5 тысяч рублей. Это на 7% ниже, чем годом ранее. Средняя продолжительность бронирования составляет 4 ночи, тогда как летом 2-3 ночи. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9 FM. 107.9 FM. Реклама. Now FM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Вы слушаете радио «Усть-Лабинск» FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В России предложили автоматически назначать единые пособия на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буская в обращении к главе Минцифры Максиму Шадаеву. Полагаю, что современный уровень цифровизации, в том числе доступность сведений о доходах от вкладов, включая случаи, когда размер процентов превышает величину одного прожиточного минимума, позволяет реализовать без заявительный или пролонгированный режим, говорится в письме. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Помимо этого, депутат предлагает запустить на госуслугах специальный раздел «Госуслуги семья», чтобы изменить саму модель общения граждан с властями. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения вида на жительство. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией. Новый документ предусматривает оформление разрешения на проживание на основании гражданства одной из сторон союзного государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане могут въезжать, выезжать и находиться на территории России. И в заключении выпуска в России вводится в обращение модернизированная банкнота номиналом в 100 рублей. Об этом сообщил Банк России. Основные изображения на лицевой стороне купюры – Спасская башня Кремля, на оборотной стороне – Ржевский мемориал. Также на лицевой стороне расположен герб России, на оборотной надпись 2026 и карта Центрального федерального округа. Также там есть QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей. Report and Form.
3: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама.
1: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Силабинск-ФМ на 107.9 FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

OFM.

0: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Ты можешь мечтать за меня, любить за меня, заменять во мне чувства. Мне это неинтересно, а для тебя это будто искусство, знаешь. Ты можешь перейти грань, а я тут на грани останусь, тут грустно. Это то...

0: на УФМ.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: вечера. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

тише, тише, ты все ближе, ближе. Люблю и ненавижу, я люблю и ненавижу. С тобою никого не слышу, никого не вижу. Наша

Мне вчера позвонили друзья из прошлого. Из прошлой географии и времени. Я смог изобразить радость. Соврал, что сам хотел, но где-то потерял номер. Ты в Москве, спросили меня. Но где же еще? Где же еще? Смог я ответить. Мне сказали, что кто-то совсем пропал. Кто-то наконец женился, а кто-то умер. Я нашел какие-то слова, я спешил говорить, я был занят. А сегодня я поднял лицо в московское небо, чтобы высушить глаза.

Этот город всегда в новостях. В этом городе, кажется, происходит все самое важное. Почему так кажется? Почему? В нем растворилось и исчезло так много людей, и от них уже нет никаких новостей. Или я растворился, и где мои новости? Мне так часто хочется окликнуть людей, которых, мне кажется, я знаю. И мне чудится, что каждый громкий возглас или крик клаксона обращен ко мне. Кого я ищу здесь? Какие мои надежды я отпустил?

Этот город убеждает. Кто приехал, тот прав. Кто остался, тот прав тем более. А я уже запутал следы. Меня уже не отличить от тех, кто родился именно здесь. Где меня ждут? Где мне рады? Где обнимут меня крепче и искреннее? И почему мне так важно, рада ли мне московское небо? И обнимет ли меня небо, в котором

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Радіо УФМ. На 107.9 ФМ. УФМ.
1: Судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна. Мы

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень будет.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.